ты чёс, богатство и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, сердца и тенскноты. Лечь ми без скар, ломи не вар, стоки ми свят на злото. Ты тысячем пешчотом,

0: надо, и вы правда, как без него же трудно рада. На видок шестих твоих фантастов шутцов, а шумлево зимный пот. Ада, что не выпада, сору, что выбрык маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскопады, зихие твердцы, что ты роги субить всем.
1: Пан не с твоей сферы, в тем веку замуж час. Ты здесь в нашей манере, как штубок за низший кляс.
0: Ада, не выпада.
1: Где бы купание, где кругладно? Ты кто бы тем, а лжейстом, уж жизни ведь взял, вот и годню в падне встал.

0: Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно.
1: Радио Погода 88,4 и 99,5 FM.